Поэтому вам один бис сейчас сыграю. Вы все наверняка очень хорошо знаете грустный вальс Сибелиуса, конечно. Написанный в пьесе Полем. Да-да-да. Но мы сыграем вам не его. Дело в том, что в этой пьесе Сибелиусом написано два фрагмента. Один очень известный, это грустный вальс. А второй, по-моему, не менее замечательный, он называется «Сцена с журавлями». Послушайте, пожалуйста.

Симфония Центурия Эсквайр Стаса Намина. Российская премьера. Симфония Центурия Эсквайр – одна из самых ярких и значительных произведений последних лет в российской музыкальной культуре. Название симфонии «Центурия Эсквайр» отсылает одновременно к центуриям Мишеля Нострадамуса и современной теории строения материи. Сегодня симфония прозвучит в авторской редакции Михаила Плетнева. Стас Намин, симфония «Центурия Эсквайр», исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Андрей Рубцов. Уважаемые слушатели, не забудьте, пожалуйста, отключить ваши мобильные телефоны. Будьте добры, отключите, пожалуйста, все средства мобильной связи. Начинаем первое отделение концерта. Чарльз Айвс. Вопрос, оставшийся без ответа. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Андрей Рубцов.

Продолжаем первое отделение концерта. Иоганн Себастьян Бах. Первый концерт для фортепиано с оркестром ре минор в трех частях. Солист Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта. Уважаемые слушатели, не забудьте, пожалуйста, после антракта отключить все средства мобильной связи. Отключите, пожалуйста, вновь ваши мобильные телефоны. Чарльз Айвс. Центральный парк в темноте. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Андрей Рубцов.

Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт номер 26 для фортепиано с оркестром «Ре мажор». Коронационный в трех частях. Солист Михаил Плетнев.

продолжаем первое отделение концерта. Сен-Санс, концерт номер 2 для фортепиано с оркестром соль минор, сочинение 22 в трех частях. Солист Михаил Плетнев.

Продолжаем первое отделение концерта. Франц Шуберт, месса номер 2, соль мажор для солистов хора, струнного оркестра и органа. Солисты: Мария Мотолыгина, сопрано. Алексей Курсанов, тенор. Алексей Кулагин, бас. Партия органа — Людмила Голуб. Дирижер — Дмитрий Корчак.

Астор Пьяццолла, Аконкагуа, концерт для бандонеона и ударных инструментов с оркестром в трех частях. Солист Айдар Гайнуллин.

Астор Пьяццолла. Двойной концерт для гитары и банданиона с оркестром. Посвящение Льежу. В трех частях. Интродукция, милонга, танго. Солисты. Артем Дервоед. Айдар Гайнуллин.

Астор Пьяццолла. История танго. Сюита для гитары, бандонеона и ударных инструментов с оркестром. В четырех частях. Бордель, кафе, ночной клуб, танго наших дней. Солисты. Артем Дервоед, Айдар Гайнуллин, Сергей Шамов. Дирижер Владислав Лаврик.

Совершенно неузнаваемо.

감사합니다.

Tchau, tchau.

0: Радио России. Люди.
1: Presents Historicum. Настоящее историческое. Presents Historicum. С Андреем Малютиным.
2: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне, если хотите, эпохи. Гости наши, люди заняты, и очень сложно согласовать время. Но, тем не менее, если это удается, то, как правило, это действительно удача. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это народный артист России, скрипач Российского национального оркестра Алексей Михайлович Бруни. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
3: Как приятно, что вы даже ударение поставили правильно моей фамилии.
2: Ну...
3: К сожалению, это не всегда
2: неправильно. Его трудно поставить, фамилия очень известная. Кстати говоря, вот, может быть, мы немножко напомним нашим слушателям, потому что фамилия Бруни — это история культуры России, это история России в том числе. Вот когда впервые эта фамилия прозвучала в связи с Россией?
3: В связи с Россией она прозвучала впервые в самом начале XIX века, когда художник, архитектор и скульптор Антонио Бруни был приглашен к императорскому двору в качестве придворного архитектора. И здесь он работал и создал достаточно много своих произведений. Работал в области фрески очень хорошо и много. К сожалению, от Антонио осталось мало свидетельств, поскольку в основном он работал в пригородах Петербурга, который, как известно, потом уже став Ленинградом, попал под пристальное внимание немецких войск.
2: То есть не сохранились многие работы.
3: Большинство, к сожалению, было порушено вот в районе Павловска, Царского села.
2: Вообще вот это удивительное проникновение людей с фамилиями Бруни, Сподовеки, Фраучи и так далее, и так далее. То есть вот как это вы объясняете, почему это происходило?
3: Ну, я думаю, что это не удивительно, потому что всегда проблема миграции, если так можно ее назвать проблемой, в общем, это некое свойство такое имманентное человеческого рода. Люди стремятся в другие места, стремятся узнать что-то новое.
2: Как это говорят, выйти за пределы Айкумены.
3: Ну, приблизительно, да. Как-то на других посмотреть и себя показать.
2: Вы родились в Тамбове.
3: Я родился в Тамбове. Как мой отец попал в Тамбов? По распределению очень просто. Он закончил институт. И...
2: Отец не был музыкантом, мама...
3: Отец мой не был музыкантом, хотя, может быть, он был более достоин из всех людей, кого я знаю, быть музыкантом. Потому что его любовь к музыке была невероятной. Он таких людей не часто увидишь. До такой степени преданных музыке, до такой степени любящих. Я, собственно, и стал скрипачом именно потому, что отец мой хотел этого.
2: Удивительно.
3: Жизнь ему не позволила реализовать его собственное желание, поскольку времена были суровые, и он в 14 лет остался без отца, которого арестовали и расстреляли потом. Так что с 14 лет он уже был главой семьи по существу. У него было 5 младших сестер, погодки через 2 года.
2: И он единственный мужчина.
3: И он единственный мужчина. Он сразу пошел работать в 14, хотя он учился на скрипке. И мать была дворянского воспитания, не очень приспособленная к жизни. Поэтому отец на себя очень много взял, ему было не до того. Тем не менее, он в течение всей жизни пытался еще как-то учиться, даже когда закончил институт, даже когда он попал в эвакуацию, он работал на заводе по выращиванию кристаллов, которые использовались в наушниках у пилотов, у летчиков. Этот завод эвакуировали. И отца отправили тоже в Ташкент вместе со всем заводом, хотя он много раз подавал заявление на то, чтобы уйти добровольцем. Его никак не отпускали как специалиста. Только в 1945 году, наконец, его отпустили. Он успел немножко побыть в армии.
2: То есть музыка дома звучала?
3: Музыка звучала с самого рождения. Скрипка мне была куплена, когда я еще находился в утробе мамы.
2: Удивительно.
3: Отец уже знал, что если это будет сын, то он должен быть музыкантом. Хотя мою сестру Наташу, которая родилась через 2,5 года после меня, он тоже пытался учить музыке, но, может, в случае со мной как-то у меня была к этому большая предрасположенность.
2: Ну, в таких случаях часто спрашивают о так называемых радостях детства, которых обычно лишается мальчик, занимающийся с молодых ногтей на скрипке. Вот вам как-то удавалось это обходить, или первой игрушкой стала скрипка, потом это стало делом жизни?
3: Знаете, ну я, наверное, как и подавляющее большинство детей, любил эти вот простые радости жизни очень сильно. А таким чрезвычайно подвижным ребенком страстно любил всяческие развлечения, особенно спортивные мероприятия. С мячом проводил очень много времени. Играл и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол, и в общем, все, что можно было играть. И в пинг-понг. Позднее стал играть и в бадминтон, и в большой теннис. Но тогда футбол, кажется, перевешивал все. Ну, и, хотелось... конечно, когда ребята выходили во двор, и я слышал там их голоса и веселые крики, а я стоял и пилил гаммы.
2: А за окном менялись сезоны. Лето, осень, весна.
3: Да.
2: Весна,
3: ну, вы осень, знаете, лето. Вообще свое детство я могу квалифицировать только как бесконечную прекрасную точку притяжения, поскольку атмосфера в нашей семье была просто чудесная. Мы с моей сестренкой нежно любили наших родителей, так же, как и они нас. Отношения были самые хорошие, у нас никогда не было ни одного грубого слова сказано, даже в сердцах или при выяснении каких-то отношений. Был замечательный дом в Тамбове, двор, и этот двор был определенным миром целым. Двор с садом, с большим, все было зеленое. Там мы играли в штандр, в вышибалы, в прятки. Я был чемпион по пряткам. Также с детства вот отец меня учил. С 10-месячного возраста я уже ездил у него на раме на велосипеде. Без всяких подкладок, без подушек, без смягчения.
2: То есть, в общем, оранжерейный цветок отец не выращивал?
3: Нет, не выращивал. Вскоре он стал меня учить. Мы справа во дворе играли в городки, знаете такую игру? Забытую, к сожалению, и практически исчезнувшую.
2: Говорят, что это была любимая игра Суворова.
3: Да, не
2: Александр
3: только Суворова, Толстого.
2: Александр Васильевич обожал, да, вышибать все эти фигуры. Да.
3: Могу сказать, что я играл очень недурно, хотя времени этому посвящал немного, поскольку с 9 лет я уже в Тамбове не жил. Угу. Отец меня отвез в центральную музыкальную школу, где я учился, и жил в интернате.
2: Это уже в Москву, да?
3: В Москву, да.
2: Но с Тамбовым я знаю, что вы творческие связи не рвете, не только человеческие, а творческие. Вы туда ездите и довольно часто там выступаете.
3: На протяжении многих лет я практически ежегодно ездил и играл, даже иногда дирижировал. У меня там живет сестра вот до сих пор. До 17-го года жила мама, к которой я обязательно ездил, так или иначе. Был концерт или не было. Но всегда душой стремился. Это для меня дорогое место.
2: Вот Москва и ЦМШ – это совсем другой этап жизни. Открываются новые двери, новые возможности. И вы знакомитесь с Михаилом Плетневым там, в ЦМШ. Да. Да, это произошло.
3: Я жил в интернате немножко раньше, а Плетнев появился в возрасте, наверное, 13 лет. А я жил уже с 9. Что могу сказать? Он очень рано созрел. Такое ощущение, что вот мы все учились, а он уже умел. Вот он садился за инструмент и просто начинал музицировать. Играл все, что в голову взбредет. У него была паразитная хватка, замечательный инструментализм, редкостный. То есть когда, знаете, вот между сознанием и технологическими возможностями двигательными не было никакого барьера. Если он что-то слышал, если он какую-то музыку представлял, он ее мог сыграть. Извинение. Его основная, как мне кажется, исполнительская черта и состоит в том, что он исполняет произведение не как пианист. Он исполняет это на композиторском уровне. То есть он мог бы что-то подобное сочинить сам. И, кстати говоря, рассказывал мне случай такой очень интересный. Еще был мальчишкой где-то, 16 лет. Был выезд в Югославию, где он на концерте играл Баха из хорошо темперированного клавира. И вот он... занимался всегда головой. Он не был сторонником протирания штанов, а больше занимался именно таким образом, интеллект воспитывал. И вот, когда он исполнял прелюдии, он забыл текст. Не то, что забыл текст, а у него руки, что называется, сами ушли прямо на репризу, и он всю центральную часть этой прелюдии пропустил.
2: Как-то свернулось время.
3: Свернулось, да. И когда он играл, все было очень хорошо, но только он почувствовал, что уже все пора заканчивать. Тогда он сыграл какой-то плагальный оборот, потом какую-то секвенцию на материале, вышел из этой гармонической ловушки, вернулся по тексту раньше, чем он играл, и потом сыграл все как написано, ушел на вторую половину, закончил. И когда он закончил, никто, за исключением самого Тимакина, его педагога, не заметил, что произошло. А он там, оказывается, нафантазировал абсолютно в стиле композитора, и да, не было никаких стилистических швов.
2: Попасть вот в саму суть этой музыки, ведь Бах обожал импровизировать сам. играли по цифровному басу, импровизировали каденции,
3: да,
2: играли свои заполнения. То есть это на самом деле абсолютно живая форма и живой подход.
3: Да и сам жанр, скажем, органной фантазии,
2: он предполагает,
3: чему-то
2: да,
3: обязывает.
2: Да, да, да.
3: Надо уметь.
2: Ну, вообще, это
3: удивительно, творить,
2: конечно,
3: на ходу.
2: Да, да, чтобы вы могли на этом языке, даже если что-то произошло, безусловно, не потеряться. И
3: а кроме того, вынести, скажем, если взять того же Баха и посмотреть просто на количество его сочинений, я не говорю уже даже о качестве, то подсчитано, что просто чтобы записать на нотную бумагу все нотные знаки, которые он оставил в своей жизни, нужно жизни трех переписчиков, которые бы работали каждый день в течение целой жизни, и то они бы не успевали сделать всего того, что Бах. Мало того, что он обладал, значит, невероятной скорописью, но он не сочинял музыку, видимо, в привычном для нас смысле. Там. Она у него уже сразу была готова в голове. Поэтому скорость, конечно, скорость сочинения, скорость формирования вот этих музыкальных идей была какая-то невозможная,
2: ну,
3: непредставимая.
2: Вот феномен Баха – это что, три поколения музыкантов до... Вот все пытаются разгадать, как скромная жизнь вот этого кантора церкви святого Фомы и совершенно потрясающая титаническая работа, когда по ночам, я не знаю, без сна.
3: У него были обязанности...
2: По сочинению, да. Да,
3: по сочинению,
2: да,
3: с одной стороны, с другой стороны, он занимался там, скажем, с исполнителями, приводил в чувство
2: музыкантов оркестра. Да.
3: Знаете, даже такой случай был, когда он побил фаготиста палкой за плохую игру.
2: Ну, люди были, музыканты оркестра, в общем, пьющие многие, так сказать, да, воспоминания современников. Даже Бетховен отзывался очень нелестно о музыкантах, оркестрантах. Вот, кстати говоря, вопрос, который, наверное, всем солистам задают, игра в оркестре, не убивает ли солиста, ваше мнение? Но вы же блестящий солист, и при этом вы первая скрипка и тренер по скрипке.
3: Вот, с одной стороны, человек, находящийся на таком месте, должен в себе сочетать плохо сочетаемые качества. Ты и ведомый со стороны дирижера, да, и ведущий по отношению к собственной группе и к собственному оркестру. Поэтому нужно, во-первых, воспринимать ход музыкальной мысли от дирижера, что там происходит, какой импульс, и передавать это, соответственно, всем окружающим, транслировать. Как-то. Чем, знаете, такая была хохма, что происходит с скрипачом к старости? У него вибрация переходит из левой руки в правую. Ну, также приблизительно и вообще работа в оркестре, она провоцирует на то, что твое качество как инструменталиста постепенно портится, если к этому не прилагать каких-то сверхъестественных усилий и не бороться с этим, и чтобы было хорошее, безупречное звукоизвлечение, отменное качество ритма, штрихов, чтобы не было никакой грязи интонационной и так далее. Надо следить за профессией. Знаете, как говорили, что ни одна женщина не мстит так жестоко за невнимание, как скрипка. Поэтому нужно заниматься. Попросту.
2: У вас есть коллеги в группе скрипачей, вот вы их как тренируете, как-то аттестуете, то есть как вот эту форму проверять? Ну, естественно, кроме выученных партий, да, но они же должны, так сказать, быть немножко более...
3: Ну, конечно, чем лучше музыкант, тем он более широко способен как-то охватывать вещи. Вот эта взаимозависимость, что чем ты лучше... как оркестрант, тем ты хуже, как инструменталист. Вот это надо преодолевать. Но это действительно происходит. Ты уже понимаешь музыки гораздо больше. Ты понимаешь,

0: трансцендентные этюды для скрипки, потому что...
1: Ну, откуда вы знаете?
0: Ну, Лист писал трансцендентные этюды для фортепиано, а вы... Ну, это закончена эта работа или...
1: Знаете, эта работа продолжается. Угу. Закончить ее, я надеюсь, что мне позволит, что называется, Господь Бог просто по самочувствию. Вот, но работа оказалась очень трудная. Знаете почему? Потому что моей, наверное, основной задумкой, основным желанием было вывести скрипку саму по себе как неаккомпанируемый инструмент, который бы полноценно выполнял все необходимые функции.
0: Ну, и мелодическую, и гармоническую. 4 нотоносца, 2 нотоносца, как писать, скажем, для такой скрипки?
1: Я могу вам показать. У меня с собой есть планшет. Угу. В частности, я многие этюды на 2 строках для одной скрипки исполняю. Записываю просто. Угу, угу. Потому что иначе тяжело читаемая фактура получается, угу, непонятная. Хотя на 2 строчках мало кто из скрипачей вот так легко ориентируется. Это очень непривычно. Угу. Скорее, для пианиста свойственно.
0: Паганини написал на первой странице 24 каприсов, посвящается артистам. Да, вот вы что бы написали на первой странице трансцендентных этюдов для скрипки?
1: Написал бы, что твоя жизнь, дорогой исполнитель, станет гораздо легче после того, как ты освоишь вот эти трудности. Потому что после таких весьма специфических трудностей и малоупотребляемых или вообще неупотребляемых приемов, многое другое покажется значительно более простым и доступным.
0: Все-таки хотелось бы вернуться к 90-му году, к самой идее создания Российского национального оркестра. К этому времени вы уже работали со Светлановым, вы имели большой опыт. И вот опять Михаил Плетнев.
1: Появилось такое ядро, что ли, несколько музыкантов, которые должны были составить вот костяк этого оркестра.
0: А как это должно было вот сыграть на этом поле? Вот был БСО, был... Зачем вам это? Не было таких вопросов?
1: Зачем?
0: Да.
1: Ну, конечно, были вопросы. Угу. Все оркестры были государственные, а на тот момент Плетнёву была идея создать негосударственный, независимый оркестр. Запахло свободой после длительного вот этого советского периода, когда инициативы в этом направлении было не проявить никак. А тут действовал принцип «кто смел, тот и съел». Вот Плетнев был смел, во-первых, угу, ничего не боялся вообще, это свойство его характера. Даже в трудных ситуациях он никогда не проявлял малодушия. Спокойно ситуацию оценивал, находил наилучший выход. И благодаря, может быть, во многом этому его качеству, оркестр оставался на плаву, вне зависимости от того, насколько сложная складывалась ситуация. Мы в состоянии были приглашать самых лучших профессионалов. Я хорошо помню, что для того, чтобы не набрать 2 группы, первых и вторых скрипок, я прослушал сам более 200 человек.
0: Вот если не секрет, этот кастинг, он идет как? Вы просите просто продемонстрировать какие-то штрихи, сыграть какое-то произведение?
1: Сыграть какое-то произведение, да, разумеется. Кому-то, может быть, давал почитать с листа. Если человек работает в профессиональном коллективе, то чаще всего он хорошо ориентируется. Я пригласил в результате 26 человек из госоркестра от Светланова. У нас появился спонсор, который так в беседах легко потрясал чековой книжкой из Берклей-банка лондонского и обещал дать деньги на покупку инструмента прежде всего. Инструменты были заказаны более чем на 100 тысяч долларов. И в нужный момент, когда заказ надо было оплачивать и получать эти инструменты, этот спонсор пропал. И Плетнев спас тем, что частично собственными деньгами, а частично взятыми там на себя какими-то кредитными обязательствами, он оплатил эти счета, и оркестр состоялся.
0: Ну, то есть он фактически, как вот, если использовать такое известное сравнение, как капитан сам встал на этот мостик, с него не ушел, да, летели брызги, да, корабль, да, трясло, а он стоял и, в общем, как бы вывел его.
1: Могу вам сказать, что вот состояние души преддверии премьеры первого выступления Рено, которое состоялось, 2 концерта было, по-моему, 14 и 16 ноября 90-го года. Вот мы играли одну русскую программу, одну западную, и у нас был всего период 2 недели репетиционный, когда мы эти программы подготовили. Все-таки сели люди из разных коллективов, абсолютно не сыгранные, не, что называется, не причесанные. Было очень трудно. Мы работали как звери, и вот такое качество подготовки было высочайшее. И такой энтузиазм невероятный.
0: Все совпало.
1: Все совпало. Я вообще это слово «энтузиазм» до некоторого времени просто не любил. Потому что,
0: ну, что-то казённое оно приобрело,
1: к сожалению, такой вот казенный, официозный характер. Угу. А на самом деле это греческое выражение, которое значит «с Богом в душе». Так вот этот энтузиазм у нас как раз был. Действительно, души и глаза горели в момент исполнения.

0: Поэтому играли очень здорово. Все, вот, кто присутствовал на премьерных концертах, не могли поверить, что вот всего за 2 недели можно уже таких результатов достичь.
1: Ну вот РНО сегодня, это Александр Рудин, да? Вы теперь это ваш босс.
0: Да, я его тоже знаю очень давно. И впервые мы, кстати говоря, с ним играли вместе на записи в Лондоне. Плетнев делал свою запись фортепианных концертов Чайковского, всех трех. А во втором концерте, как известно, есть соло для скрипки и виолончели. Вот он пригласил Рудина и меня, там мы с ним тогда и познакомились. После этого началась дружба очень. Всегда как-то отношения неизменно оставались очень хорошими, хотя мы не так много общались. Вот и в дальнейшем нам приходилось музицировать. Мы играли трио Рахманинова и трио Чайковского. И даже играли очень интересный концерт в Испании с Рудиным вдвоем с такой программой. Сперва он играл сюиту Баха, потом мы вместе играли сонату Равеля для скрипки и виолончели. Довольно редкое произведение, труднейшее, но божественное, конечно, потрясающая музыка. Потом я играл сонату Изаи во втором отделении, а потом мы играли сонату Франко, Саша играл на рояле. Это музыкант, легкий, солнечный, моцартовского, что ли, направления. Сейчас нам уже приходится контактировать, так сказать, непосредственно вот с Александром Рудиным. И хочу сказать, что кроме всего прочего, кроме всех своих музыкальных талантов, он обладает очень хорошими человеческими качествами.
1: Ну вот, я еще, знаете, хотел о чем спросить. 240 лет Паганини в этом году. Вся скрипичная общественность отмечает.
0: Вообще, мое воспитание музыкальное проходило, можно сказать, под знаком Паганини. Я читал о нем книги, я выслушивал всяческие истории. Знаменитая эта книжка «Осуждение Паганини». Была у меня запись, которую, естественно, купил папа. У него была прекрасная фонотека и виниловых грампластин. И там я впервые слышал и «Свадьбу Фигаро», скажем, увертюру, и «Шахерезаду», симфонии Чайковского, которые еще тогда не помещались целиком на этих пластинках, 78 оборотов, и должно быть несколько, чтобы даже одну часть воспроизвести. И в частности была запись Леонида Когана первого концерта Паганини. Как и тогда она меня восхищала бесконечно, так и до сих пор осталось это.
1: Но ведь это был Коган, Паганини, к сожалению, не сохранились записи. Но вот этот образ, да, вообще это какой-то демон, который должен был смущать людей и звать их к новым горизонтам.
0: Да, конечно, был потрясающий человек. Видимо, он в себе спаял, собрал множество различных качеств. Шел впереди своего времени и по средствам выразительности, и по роли артиста просто в обществе, по смелости исключительной. Ведь у него было сколько поклонников, столько, наверное, и врагов, завистников и людей, которые его вообще не понимали, считали шарлатаном. Бесконечные какие-то обвинения, сплетни, поклепы и так далее.
1: Ну, после...
0: И трагическая судьба, ведь он же даже...
1: Да, не
0: сын
1: хоронили,
0: его не мог похоронить,
1: да, не
0: его около 50 лет, если не жить.
1: Вот после Паганини скрипка, конечно, уже не могла быть другой, чисто технически, да? Или существовали после него скрипачи, которые придерживались несколько иной трактовки инструмента?
0: Ну, скажем, его такой извечный конкурент и противник Шпор Людвиг.
1: Но это был совсем другой тип.
0: Совершенно другой тип.
1: И человека, и музыканта, конечно.
0: Да. И Шпор считал Паганини не очень хорошим профессионалом, не уделяющим там достаточно времени разработке музыкальной формы. Но, тем не менее, у Паганини были последователи.
1: А кто, например? Это уже...
0: Сивори.
1: Угу.
0: Я хотел сказать, когда Гершвин пришел к Равелю и попросил, чтобы тот его учил, Равель ответил, молодой человек, лучше из вас получится первосортный Гершвин, чем третьесортный Равель. Я отказался его учить. Видимо, правильно сделал.
1: Я знаю, что вы пишете, что у вас есть книги, и вот, так сказать, увлечение литературой присутствует.
0: Да, поэзия достаточно давно.
1: То есть это стихи, да? Именно стихи.
0: Могу что-нибудь прочесть?
1: Если можно, да.
0: Когда полдневный зной собой немая ночь остудит, поговори с луной о том, что было, есть и будет. До утренней зари она готова слушать бредни, ведь кто не говорит, тот самый лучший собеседник. Сияние добрых глаз струится ровным, мягким светом, уже в который раз даря забвение поэтам. О том, как мир сиял, о том, как вдребезги разбился мечты твоей фиал, о том, зачем на свет родился, о том, как спасся Ной, о высшем смысле страшных судеб, поговори с луной. Она, услышав, не забудет. Коль доля тяжела, и рок настойчив, будто дятел, коль ты умел желать, и все желания утратил, и коль, покой украв, тебя ночами совесть гложет, если ты не прав, если век напрасно прожит, если валит с ног усталость, горе и заботы, и если одинок, не ждешь от жизни ничего ты, стерпи, лишь зной дневной собой немая ночь остудит, поговори с луной, она поймет и не осудит.
1: Спасибо. Это был Алексей Бруни, скрипач, народный артист России, поэт и потрясающий интересный собеседник. Спасибо, Алексей Михайлович, что нашли время для слушателей Радио России. Спасибо вам за интересную беседу и за неожиданные ответы на простые вопросы.
2: Радио России. Люди. Настоящее историческое. Presence Historicum с Андреем Малютиным.
1: Программа, которая так и называется «Настоящее историческое» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Ну, нашего сегодняшнего гостя я представляю на фоне вот таких вот воображаемых в нашей студии портретов, которые есть в Московской консерватории. Выдающиеся музыканты, выдающиеся композиторы. И именно такого гостя я и рад, счастлив вам представить. Александр Рудин, народный артист России, замечательный музыкант, виолончелист, дирижер. Здравствуйте, Александр Израильевич.
3: Здравствуйте.
1: Ну, по-моему, нет такого инструмента, на котором вы не играете. И поэтому я в перечне не удалялся. Это и виолончели, и фортепиано, и виола де гамба, и, наверное, все струнные. И контрабас, наверное.
3: Как я желал бы, чтобы ваши слова были правдой. Но это не так. Я не играю ни на каких особенно инструментах. Действительно, я вот играю на перечисленных вами на виолончели прежде всего. Ну, немного фортепиано, немного на гамбе.
1: Если говорить вот про виолу де гамбу, немногие про нее знают, наверное. Это старинный инструмент, да? Вот почему такой выбор, как вы к
3: виола де гамба, пришли? Да, это старинный инструмент, и он не прямой, так сказать, родственник вот скрипичному семейству, да, скрипки виолончели. Это инструмент древний, и у него скорее родичи на Востоке есть. Он, в общем, наверное, многие его предки этого инструмента, они были, может быть, даже привезены из крестовых походов. В общем, это очень похожие инструменты встречаются в Азии, в Казахстане,
1: вот
3: в Иране.
1: Кеманча какая-нибудь.
3: Да, вот скорее, может быть, немножко вот родственник этим инструментам. Они прижились очень, да, в Европе, расцвели. Для этого замечательного инструмента написаны десятки тысяч чудесных сочинений, большая часть из которых сейчас не исполняется.
1: Ну, вообще давать жизнь, вторую жизнь произведениям, которые надолго были разлучены со слушателем, вот как-то у вас получалось еще с 70-х, 80-х годов. Вот как вы к этой идее пришли, что на нее навело?
3: Ну, я действительно пришел в «Музыка Вива», который тогда еще так не назывался, это был 88-й год. В их репертуар уже входили сочинения по преимуществу русской музыки, вот барочной. Ну, в разное время, так сказать, к этим именам обращались, но они так до сегодняшнего времени, в общем, находятся в некотором загоне. Из известных это Бортнянский, Березовский, Фомин, которого мы довольно много играли, ну, в частности, его замечательную мелодраму «Орфей», Дегтярев, Степан Дегтярев, хоровой композитор. Вот, ну, кроме того, после уже того, как я пришел, там, в 90-е годы, и вот сейчас мы очень много играли с ансамблем «Музыка Вива» в западной музыке, тоже вот такой вот переходного периода от барокко к классицизму, от классицизма к романтизму, масса сочинений. Мне это просто всегда было очень интересно, просто очень интересно. Это даже не была сверхзадача, просто я следовал своему интересу.
1: Это какое-то воспринималось как путешествие, да, такое?
3: Конечно, путешествие по незнакомому ландшафту.
1: Но иногда, знаете, во время концертов даже, когда вы дирижируете, и вы так приглашаете и оркестры, и солистов, и слушателя, как будто открываете дверь.
3: Ну, может быть, так. В общем, это, может быть, не самый плохой вариант, да. Кстати, вот у нас сейчас была тоже премьера, московская была премьера «Оратории Генделя в воскресенье». Вот, казалось бы, Гендель, да, не Фомин, не Дегтярев, а тоже не игралось никогда, не пилось.
1: Так что... и Доминей у нас до определенного момента не пился, не игрался. Это очень тоже много, с вами связано.
3: Очень много, да. Масса сочинений Филиппа Эммануила Баха, одного из старших сыновей Баха, которого я очень, очень люблю. Мы и записывали, и играли тоже первый раз. В общем, да, музыки масса, и интересно в нее погружаться. Ну, главное, чтобы хватило как-то куража вот делать.
1: А как этот кураж подпитывать? Что, надо читать какие-то книги по истории, может быть, куда-то углубляться? Не в музыку даже, нет?
3: Ну, и да, и почитывать, и послушивать, и просто какой-то... И просто кураж с возрастом. Вот я очень надеюсь, что у меня как-то хватит еще какого-то интереса к этому в ближайшие годы.
1: Ну, мы тоже на это надеемся вместе со слушателями Радио России. Вот, как сказал классик, всему лучшему во мне обязан книгам. Мы не можем не поговорить о тех людях, которые в нас вкладывали, о педагогах, о родителях. Вот немножко расскажите о своем детстве, о том, как появилась виолончель.
3: Ну, если кратко, то вот уже отдаляясь от детства уже на очень много десятков лет, я понимаю, что, наверное, детство у меня, наверное, было счастливое. Оно счастливое было прежде всего тем, что меня родители очень любили. Не баловали никогда. Что касается музыки и виолончели, в частности, ну, мама у меня была всегда связана с музыкой. Большую часть жизни она преподавала в музыкальной школе фортепиано.
1: Uh-huh.
3: Фортепиано у нас было. Папа у меня был врачом, но в далеком, так сказать, детстве и юности он тоже занимался музыкой, играл, в частности, на виолончели. Вот виолончель у нас уже была, я к ней проявил интерес. Интерес больше, чем к фортепиано. Но я думаю, потому что это интересно вытаскивать из какого-то большого ящика какой-то странный предмет. Mm-hmm. Это все-таки сложнее, чем просто открыть крышку. Я думаю, что с этим был связан мой интерес. Вот таким образом я начал играть. Потом я, собственно, встретился с Евграфовым Львом Борисовичем в 5,5 лет. И началось.
1: Но ведь удивительный виолончелист был Лев Евграфов. Да? Огромное количество сочинений. И даже, я бы сказал, такие музыкальные рекорды он бил по репертуару.
3: Да, Евграфов был действительно выдающийся виолончелист. По разным причинам, не сделавший огромную карьеру, в частности, международную. У него был очень большой репертуар, он действительно, ну, играл очень много циклами и длинными концертами, и там 12 концертов лучших, самых известных виолончельных сочинений там им было сыграно. И, конечно, 6 сюит Баха, одним из первых он играл подряд в одном концерте. В общем, он играл очень много, интересовался очень многим. Был настоящим концертирующим музыкантом.
1: Но при этом он сконцентрировался на педагогике в определенный период своей жизни. Вот
3: ну, собственно, его... я был одним из первых и, в общем, единственным таким, может быть, учеником, ну, одним из очень немногих, который, так сказать, прошел с ним от... Ну, вот я учился у него с 6 до 22,5 лет.
1: Ну, целая жизнь.
3: Ну, в общем, да, поэтому все, что связано с обучением виолончели, ну, так сказать, ну, то, как мы это все понимаем, конечно, у меня связано только с ним. И в этом смысле я тоже считаю, что мне повезло, потому что первая причина — это он ко мне невероятно хорошо относился, конечно, тоже очень по-родственному, безусловно. И вторая причина — это та, что он действительно был концертирующий, не столь был теоретик, сколько практик, и, хотя он, в общем, писал и вот оставил какие-то наброски, так сказать, какого-то труда по педагогике, по методике. Но прежде всего он был практик, который мог показать, мог сыграть. Для меня это как раз был самый лучший вариант.
1: А говорят, что концертанты не очень хорошие педагоги, честно.
3: По-разному. Да? Вы знаете, по-разному. Да, действительно, есть педагоги концертирующие, которые не умеют и, главное, не любят преподавать. Бывают люди, которые не умеют играть сами, и, так сказать, мы их знаем, и они являются прекрасными педагогами. Очень индивидуально это бывает. И так бывает. В моем случае, вот как-то мне повезло, что он обладал таким аналитическим умом и вместе с тем был практик.
1: Ну, то есть вот какие-то вещи, которые связаны с психологической устойчивостью, с определенным стилем, определенным интерпретацией произведений. Вот он вас как-то готовил. Но вот он сам был крепкий конкурсный боец, да? И вы выигрывали конкурс. Это же особая психология.
3: Ну, он, в общем, готовил меня, конечно, к конкурсам, но я должен сказать, что конкурсы мне давались в психологическом смысле чрезвычайно легко, то есть у меня никаких не было стрессов.
1: Зажимов ничего не было.
3: Никаких зажимов, ни стрессов. Ну, может быть, самый последний уже конкурс там был, конкурс Чайковского, это тоже был не зажима, как, ну, так какая-то некоторое волнение, потому что были... Даже не волнение, опять же, а что, ну, как облако немножко нашло на этот конкурс, ну, связанное просто с какими-то конкурсными всякими политическими, невидными обычному человеку, обычному глазу какими-то ситуациями, играми. А так, в смысле игры, вот в смысле того, чтобы выйти играть, у меня никогда не было зажатия. Вот, честно, например, представил, я бы сейчас, вот мне нужно играть на конкурсе или там еще где-то, я бы ни одной ноты, наверное, не сыграл. А тогда, там, по молодости это было. Я думаю, что это связано все-таки с возрастом тоже.
1: То есть определенный тонус какой-то и настрой психики, да?
3: Да.
1: Заряженность какая-то, желание утвердиться.
3: Да, и какая-то, какая-то свежесть, какая-то, ну, в хорошем смысле, ну, такое спокойное отношение к результату. Ну, и потом я действительно, ну, в общем, неплохо играл и был себе уверен.
1: Я вот хочу спросить, вот Ростропович и Рихтер, творческое сотрудничество, альянсы, вот это совместное шествование параллельными курсами этих могучих китов, да?
3: И дело в том, что во время Ростроповича и Рихтера, ну вот мы знаем, так сказать, эти имена, но были в то же время, сосуществовали с ними не менее замечательные личности, не менее талантливые музыканты. Ну, в конце концов, ну, если говорить о Советском Союзе, у нас был Даниил Шафранц, специфический, конечно, музыкант, но невероятно талантливый. Ну, были, в конце концов, такие люди, как там на Западе был, был Пятигорский, был Фейерман, был Фурнье, это все выдающиеся были виолончелисты, Жендрон. Что касается пианистов, ну, Микеланджело, например, был, Гиллис, в конце концов, у нас тоже был. Ну вот так и сейчас мы знаем очень много, ну, выдающихся исполнителей. Исполнительство такое дело, что тут каждый себе по вкусу, в общем, выбирает человека. А что касается званий, карьеры, рекламы, известности, это все уже надмузыкальные, так сказать, слова, надмузыкальные понятия, и непосредственно к исполнительству это не относится.
1: Угу. Ну, вот, так сказать, свежие впечатления. У вас был концерт в начале февраля в Рахманинском зале. Концерт Брамса для скрипки, да, и во втором отделении ансамбль «Интрада» и домажорная месса Бетховена. И вот труднейший концерт, блестяще сыгранный, и хор во втором отделении, все. И потом публика требует бис, и вы выходите из Милюковым, играете две инвенции Баха. Вот. Почему?
3: Почему инвенции?
1: Почему инвенции, да.
3: А вы знаете, я скажу вам, что дело в том, что я вообще не люблю играть бис. Я, если от меня зависит концерт, я в 95 случаях из 100 не играю бис. Это была идея моего партнера Павла Милюкова сыграть на бис две инвенции Баха. Я, в общем, с удовольствием согласился, тем более, если он этого хотел. И это изумительная музыка. Вообще, наверное, нет ничего прекраснее, совершенно не инвенции Баха. Вот все, что написано до этого и после, это есть, в общем, великая музыка, но проще и более грандиозная, так сказать, в своей простоте, чем инвенции, и даже двухголосные и трехголосные инвенции, еще нет. Я очень люблю, я играл эти инвенции в таком виде для скрипки и виолончели. Это очень симпатично, очень приятно играть.
1: Ну, вот. Характер диалога, естественно.
3: Да, поэтому я с удовольствием это сделал, но это была не моя идея.
1: Понятно. Хорошо. Ну, если говорить о исполнительстве и говорить о высоком уровне исполнительства, высочайшем, то это высочайший уровень инструментов тоже. Вот, естественно, здесь Государственный музей музыкальной культуры имени Глинки, который обладает коллекцией великих инструментов, великих мастеров. Вот вы сейчас в каком отношении находитесь с этим учреждением?
3: Вы знаете, с этим учреждением я сейчас не нахожусь ни в каких отношениях, если говорить о музыкальных инструментах. Я находился с госколлекцией в очень тесных отношениях с того времени, как мне было 13 лет, и до момента, когда, ну, вот перед 60 годами, мне кажется. Ну, то есть, в общем, ну, довольно много.
1: Ну, тогда инструменты выдавали бесплатно.
3: Бесплатно. Тогда коллекция помещалась в амфитеатре. Ну, там такая была дверь, амфитеатр Большого зала консерватории. Если смотреть на сцену слева, так была дверь. И вот там было, по-моему, две больших комнаты, там была коллекция. Там был директор коллекции, это была самостоятельная организация, насколько я знаю, даже не при консерватории, просто она базировалась в консерватории. Там была какая-то условная арендная плата, никакой страховки не было.
1: Удивительно, ведь когда эти инструменты, они должны храниться, и как кто входит, срабатывает сигнализация, опускается капсула.
3: Ну, в принципе, да, но там как-то, в общем, да, это все очень было демократично. Я играл на многих инструментах госколлекции, потом это со временем, ну, к сожалению, стало невозможным, потому что очень усложнилась процедура оформления, невероятно просто. Ну, то есть все, что можно сказать о...
1: А сумма аренды?
3: Сумма аренды и сумма страховки, соответственно. Во-первых, появилась страховка, во-вторых, аренда выросла, а потом неожиданно выросла цена, стоимость этого вот инструмента, на котором я играл, ну, выдающегося инструмента. Это инструмент, который принадлежал Брандукову, который, в свою очередь, был другом Рахманинова, другом Тургенева, другом Чайковского. И это стало невозможным. Я вынужден был отдать. Это такое было очень по-человечески был очень неприятный это момент,
1: уже,
3: конечно.
1: Уже привычка.
3: Но я играл в ней много десятков лет, в общем. Mm-hmm. Да, но это стало невозможно. Я не знаю, что сейчас там происходит. Ну, кто-то, может быть, берет инструменты, но... Это отдельная и грустная такая страница, потому что там очень много проблем, связанных с этой темой.
1: Ну, давайте перевернем эту страницу, по крайней мере, заложим ее закладочкой. Хорошо. И пусть ей пока полежит.

0: Знаете, о чем хотел спросить? Как ни странно, да, виолончель последние два десятка лет, она как-то реинкарнировалась в рок-музыке. Ну, это, конечно, все забавно. Есть финский коллектив такой, да, и играют. Вот сам строй виолончели, он удивительно похож на так называемые пауэр-корды в роке и в метале, это квинты. И звучат они сурово, тревожно, да. И вот как вы относитесь к этим опытам? И, ну, вы, естественно, это слышали. Эти опыты, да? Вот как их оцениваете, как к ним относитесь? Какое будущее за ними есть? Может быть, все-таки какой-то современный композитор может в этой стилистике работать?
1: Ну, я думаю, что, наверное, уже что-то писалось для них. Вы, наверное, имеете в виду
0: апокалиптика. Апокалиптика, да.
1: Я их когда-то хорошо знал, потому что там главный вот, ну, один из этих, там четыре виолончелиста, по-моему, да?
0: Да.
1: Один из этих виолончелистов, ну, когда-то был моим учеником даже. Я когда-то преподавал 2 года в Академии Сибелиуса в Хельсинки.
0: Удивительно. Да, не фильм.
1: Да, и вот Эйно Топпенен, по-моему. Очень хороший, кстати, виолончелист. Он играл и классику очень хорошо. И
0: ну, вот здесь это удивительно. Парень. И ценно от вас услышать, потому что я, честно говоря, думал, что, знаете, как в известном романе Остап Бендер спрашивал, из какого класса вас выгнали. Если из 6-го, то до физики вы не дошли.
1: Да-да-да. Нет, эти ребят, я, собственно, и других, по-моему, тоже помнил. Тогда просто это было очень давно уже.
0: То есть это серьезные музыканты?
1: Они хорошие ребята, они закончили академию. Да, и они играли, так сказать, и камерные ансамбли. Вот. Я как к этому отношусь? Я не против. Меня это лично не интересует совершенно. Но до момента, когда это идет во вред, ну, совсем во вред чему-нибудь, так сказать, духовному здоровью или физическому.
0: Да вряд ли это пойдет.
1: Я совершенно здоровье. Не возражаю. Я лично, может быть, не пошел бы на такой концерт, ну, а может быть, бы и сходил, так сказать, по настроению. Ну, потом здесь такой еще есть момент. Uh-huh. Вот виолончелисты. Кстати, после этого ансамбля много появилось подобных, по-моему, и у нас есть уже такие. Это какого-то рода популяризация инструмента, поэтому в той степени, в какой это может способствовать росту интереса к инструменту, я тоже совершенно ничего не имею против.
0: А не хотели бы посотрудничать с этими музыкантами?
1: Ну, мне немножко, наверное, поздно уже в эту сторону экспериментировать. Хотя, в принципе, да, если что-то было бы такое любопытное, я не отсекаю эту возможность. Не отсекаю.
0: Сыновья пошли по вашим стопам, да? Один сын пианист, другой скрипач. Где они, чем заняты сейчас? Сотрудничаете ли вы с ними?
1: Да, мои старшие 2 сына, я считаю, очень успешно себя реализуют, частично даже уже реализовали в музыке. А Иван, пианист, дирижер, он сейчас возглавляет один из симфонических московских оркестров. Также он возглавляет концертный зал «Зарядье» в качестве генерального директора. Он прекрасный администратор, кроме всего прочего, очень хорошая глава. Мы играем крайне редко, но так с вниманием, симпатием относимся к деятельности друг друга. Вот Федор, скрипач, мой второй сын, превосходный скрипач. Очень все как-то легко давалось и дается. Он тоже, кстати, закончил. Да, Иван закончил или заканчивает сейчас как дирижер Петербургскую консерваторию у Альтшулера. Федор закончил Венский институт музыки тоже как дирижер. Ну, я о скрипке не говорю, разумеется. И скрипку тоже как дирижер и тоже дирижирует. Он живет в Вене. У него, в общем, достаточно концертов и мастер-классов. В общем, он любит интересные проекты. Ну вот, собственно, так же мы очень редко играем, но следим друг за другом. Дочка, она еще только учится, Соня, учится в Мерзляковском училище на скрипке.
0: Прекрасно. Российский национальный оркестр, огромный коллектив со сложившейся традицией. Вот вы когда вступили за пульт художественного руководителя и оглядели их всех, ну, наверное, вы все знали половину этих музыкантов уже и до этого, но все-таки что вы почувствовали?
1: Действительно, я очень многих музыкантов знал до этого момента. Это, в общем, единственный оркестр, как бы сказать, с которым я регулярно сотрудничал и до вот этого назначения. Действительно, я очень хорошо их знаю. Ну, я почувствовал, вот когда действительно первый раз первую программу начали делать. Ответственность, конечно, тут можно еще почувствовать. Ответственность, потому что одно дело просто приходить на какие-то программы или в качестве солиста, или в качестве дирижера. Вот. А другое дело, конечно, быть ответственным за репертуар, репертуарную политику, за то, чтобы людям как-то было комфортно работать, комфортно играть, чтобы они себя не чувствовали как-то, чтобы работа для них была не в тягость, а в удовольствие. Ну, вот это все вот эти вот вещи, которые, ну, отчасти все-таки, наверное, связаны с руководителем, который должен их обеспечивать. Ну, собственно, вот это я все и почувствую.
0: Ну, вы тогда становитесь в некотором смысле, как бы это сказать, тотемом, маскотом, то есть... выходя уже и принимая на себя вот этот крест художественного руководителя большого коллектива, для них, да, становитесь таким тотемом, они подстраиваются, они вырабатывают эту харизму, этот стиль, они что-то должны перенять, им надо что-то послать.
1: Я думаю, что это обоюдный процесс. Вот, ну, в случае с камерным оркестром вот так это происходило, что я пришел тоже, так сказать, в коллектив, который уже был. И я ничего, так сказать, кардинально ничего не происходило. Мы прижились друг к другу. Я надеюсь, что и здесь вот тот срок, который, так сказать, отпущен мне вот в этом качестве, что у нас получится найти какое-то что-то общее с каждым и выработать какую-то музыкальную коллегиальность, которая не так вообще в нашем музыкальном сообществе принято в больших оркестрах. Все-таки у нас в основном принято такой, ну...
0: Директивный стиль.
1: Совершенно, я прямо это вот слово хотел сказать тоже. Директивный стиль, который мне, к счастью или к сожалению, совсем не подходит. И я очень рассчитываю на взаимопонимание, на внутреннюю дисциплину этих выдающихся музыкантов. Вообще, должен сказать, что оркестр выдающийся, в этом смысле мне очень повезло. Оркестр с очень короткой историей, невероятно короткой и с блестящей историей. И вот мое дело не испортить эту историю, а как-то способствовать тому, чтобы она и дальше была столь же, ну, выдающейся, как она была все эти 32 года.
0: Ну что ж, мы будем следить за развитием событий. Я знаю, что в ближайшее время у вас планируется концерт.
1: С удовольствием приглашаю всех слушателей, а также верных слушателей Российского национального оркестра.
0: Такие
1: которых
0: есть.
1: Я знаю, что их много. Да, вот, я вас всех приглашаю с удовольствием на концерт в зале Чайковского 27 апреля. У нас будет программа французской музыки. В первом отделении будут несколько арий из французских опер. Будет петь замечательный исполнитель Сулимский. И также в этом же отделении будут какие-то симфонические фрагменты, в частности, вам неизвестные. Это я обращаюсь к слушателям. Вот. Не все будет известное, не все будет, как говорят, хитовое. Вот. И во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Берлиоза. Приходите, будем очень рады.
0: И вы знаете, вот я всегда говорю нашим слушателям, что гости у нас в студии, они отвечают на самые простые вопросы, совершенно необычно. Хочу задать вам последний простой вопрос. Правила жизни от Александра Рудина. Как вы в этом непростом мире, в этой непростой обстановке, которая нас сейчас сопровождает, как сохранять себя, как сохранять это равновесие и вот эту вот погруженность в гармонию?
1: Ну, думать, по крайней мере, очень сложно сохранить себя, думать о том, что это нужно делать, думать о том, зачем мы, собственно говоря, живем, и как-то возвращаться к каким-то базисным ценностям для себя. Ну, а там как пойдет уже, если судьба захочет, это нас спасет.
0: Спасибо. Спасибо. Это был Александр Рудин на волнах Радио России в программе, которая так и называется «Настоящее историческое». Спасибо, Александр.
1: Спасибо.

историкум. Настоящее историческое. Presence Historicum с Андреем Малютиным.

Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в зале «Зарядье». Меня зовут Александр Хананин. Сегодняшний концерт посвящен дню рождения немецкого композитора Франца Шуберта, который будет завтра, 31 января. Мы представляем вам программу на стыке классицизма и романтизма. Франц Шуберт – один из первых представителей романтического течения в музыке. Романтизм отходит от монументальных образов барокко и классицизма и фокусируется на внутреннем мире человека, на выражении его чувств и эмоций. Это повлияло на формы музыкальных произведений, на их гармоническое наполнение, состав оркестра и многое другое. Быть первопроходцем – задача не из легких, и судьба Шуберта и его музыки сложилась трагично. Большую часть своих произведений композитор не услышал со сцены, не получил при жизни народного признания. Композитор умер от тифа в самом расцвете лет. Многие рукописи Шуберта были утеряны, произведения не звучали. Известно, что его неоконченная симфония ждала своего исполнения более 40 лет. Между тем, Шуберт совершил настоящий прорыв в музыке, особенно в вокально-песенной. В первом отделении нашего концерта прозвучит его вторая интерпретация средневековой католической секвенции «Stabat Mater», что в переводе означает «скорбящая мать». Шуберт взял в основу не латинский оригинальный текст, а немецкий пересказ Фридриха Готлиба Клопштока. Это одна из главных особенностей кантаты. Композитор исключил из кантаты слова «верую во единую святую католическую и апостольскую церковь», что сделало ее непригодной для богослужения. Во втором отделении нашего концерта будет исполнена седьмая симфония Людвига ван Бетховена. Композитор написал ее на пороге подступающей глухоты. Симфония включает в себя жанровость и танцевальность, которые Бетховен во всей красе показал в предыдущей пасторальной симфонии. Она полна героического, победного настроения из пятой симфонии. Седьмая симфония не была понята современниками, но в наши дни ее вторая часть стала одним из самых известных классических произведений в мире. И Бетховен, и Шуберт жили в Вене в одно и то же время. Кантата «Stabat Mater» и седьмая симфония были написаны с разницей в 3 года. Почему же тогда творчество Бетховена относится к классицизму, а Шуберта уже считают романтиком? Кантата «Stabat Mater» — это раннее сочинение Шуберта. В нем чувствуется опора на творчество Гайдна и Моцарта, а также влияние знаменитой «Stabat Mater» Перголези. Но ее образный строй разительно отличается от эпохи классицизма. Мелодическая интерпретация текста о страданиях Христа становится очень личной и чувственной. Бетховен создает в своих произведениях борьбу образов, человека и судьбы. Если у Бетховена она приводит к победе человека, то у Шуберта смыслом становится сама борьба, а не ее итог. В центре его музыкального мира отдельная человеческая личность, ищущая, одинокая, страдающая и полная сомнений. В музыке Шуберта нет места торжеству добра и света, но есть место противоречию между идеальным и реальным, противоречию, которое и становится смыслом музыкального высказывания. Оставайтесь с нами в течение всей трансляции. В антракте вас ждет небольшая лекция доктора искусствоведения, музыковеда Марины Раку.

Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в зале «Зарядье». Обращаем ваше внимание, что ведется прямая трансляция концерта. На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель Александр Рудин. Академический большой хор «Мастера хорового пения» «Радио Орфей». Художественный руководитель и главный дирижер Лев Конторович. Франц Шуберт, «Стабат Матер», кантата для солистов, хора и оркестра. Солисты: Галина Бараш, сопрано, Кирилл Золочевский, тенор, Владимир Байков, бас-баритон, дирижер Александр Соловьев.